8 лет открылся женский свет. Со спелся сирии пой я рекламе, со спехни були.

0: Народна из 60-х.
1: Я сам жайный лука, и прав рад кацука.
2: Я сам еще мика, в доме еще глика.
0: То е народна забавна из 80-х.